0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Могилеве 5 утра.
1: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: твое. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Новинка на радио Могилев.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Из Кировского района на помощь другим хозяйствам Могилевской области накануне вышла колонна комбайнов. Как рассказал начальник отдела интенсификации производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома Дмитрий Иваницкий, на утро вторника в районе убрали 93% площадей. Освободившиеся силы решили направить в другие районы, чтобы помочь им в уборке урожая. Из Кировского района прибыли 4 комбайна и экипажа. Из Бобруйского 3, рассказал он. Все механизаторы опытные, машины исправные. Они прошли гостехосмотр. Все нацелены качественно и в срок убрать урожай. Комбайнеры Кировского района после переброски продолжат работать на полях Могилевского района.
1: Шклов.
3: Почти 570 тысяч тонн зерна, и это без учета рапса. Такой намолот Могилевщины на утро вторника. Работа в полях в каждом районе идет полным ходом. О буднях уборочной у комбайнеров Шкловского района узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: Один из первых тысячников Шкловщины Александр Шкатулов в эти дни убирает озимую пшеницу, выращенную в хозяйстве экспериментальная база «Спартак». В обеденный перерыв узнали у лидера района секрет его трудового успеха.
5: Работал с утра до вечера, так и получилось, что стал лидером. Комбайн не подводил, здоровье не подводило, урожай хороший, агроном вырастило. Так и достигаем таких целей.
4: Если для Дмитрия Цибульского это уборочная уже 23-я по счету, то для его сына Владислава первая. Парень пришел на помощь отцу, чтобы понять, какой труд стоит за изобилием на наших столах.
5: Пускай попробует, как это все получается, чем это все обходится, какой труд, чтобы убрать с урожая.
6: Я думал, это намного легче, но это оказалось не так. Приходишь на работу, подготавливаешь комбайн, что-то поломалось, выходишь, ремонтируешь. Ну, не очень легкий труд.
4: Обеденный перерыв у механизаторов прямо в поле, как говорится, с пылу с жару. Чтобы сытым был каждый хлебороб, повара выходят на работу на рассвете вместе с комбайнерами. Поделился директор хозяйства экспериментальной базы «Спартак» Сергей Хитаров.
7: Двухразовое питание организовано, чтобы как можно больше механизаторов находились в поле. Механизаторы довольны, понимают, чувствуют свою ответственность, поэтому заставлять работать их не нужно. Работают от зари и до темна, поэтому вопросов здесь никаких не возникает. Урожай уберем вовремя и с минимальными потерями.
4: Свободная минута в поле – еще и повод выразить благодарность хлеборобам за труд. После небольшого отдыха снова за работу, напряженную и ответственную. Предстоит убрать до последнего зернышка, говорят водитель Сергей Языков и механизатор Сергей Рабыко.
8: Быстрее перевести, чтобы комбайны не постаивали. Ну, получается, это за счет этого больше рейсов и больше перевезено тонн.
9: Планирую еще 1000 нажать, 1000 нажал, еще 2000, чтобы было. Ну, постараемся, как бы урожай позволяет.
4: Убрать в хозяйстве предстоит 1200 гектаров озимых и около 500 гектаров яровых культур. Урожайность в этом году превзошла результаты предыдущих лет.
1: Местное время.
3: На Могилевщине покорена очередная высокая планка. Комбайнер сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Кировского района Андрей Дрозд первым в области намолотил 3000 тонн зерна. Тракторист-машинист уже не в первый сезон подряд является лидером на жатве среди молодежных экипажей. В хозяйстве работает с 16 лет и дает фору опытным комбайнерам. Вслед за Андреем Дроздом планку в 3000 тонн зерна преодолел Сергей Май из хозяйства «Сервалюкс Агро» Могилевского района. Потомственный аграрий едва ли не каждый сезон устанавливает рекорды. В 2023-м удостоен медали за трудовые заслуги. На Дожинках 2024 в Климовичах отмечен благодарностью президента.
1: Дрибин.
3: 3000 тонн и в кузове водителя ОАО «Трилесина Агро» Виктора Борисенко, пишет районная газета «Советская Вёска». Поздравить водителя приехал начальник участка Коровчина Владимир Даниленко. Земля чувствует, когда к ней относятся с душой. Виктор работает именно так, на совесть, без суеты, с полной отдачей. 3000 тонн – результат колоссальный, но для передовика это только середина пути, отметил Владимир Даниленко. Сам водитель после импровизированной торжественной линейки снова отправился в рейс, ведь 3000 тонн – всего лишь промежуточный итог.
1: Кричев.
3: Кричевский профсоюз образования отметил вклад работника Бельской средней школы в уборочную кампанию. Уборочная кампания 2026 в Кричевском районе идет полным ходом. И вклад в общее дело вносят представители сферы образования района. Один из них – член профсоюза Роман Острейко, уборщик территории Бельской средней школы, который помогает труженикам Новобельского агро убирать урожай. За добросовестный труд Роману Острейко вручили благодарность и денежное вознаграждение от районной организации профсоюза.
1: Местное время.
3: Могилевщина приняла молодое пополнение в медицинской среде. С августа молодые специалисты по всей стране приступили к работе по распределению. На своем первом рабочем месте в нашем регионе начинают трудиться 240 врачей, почти 350 медицинских специалистов среднего звена и 250 интернов. Подробности в материале нашего корреспондента Марины Касьяновой.
10: Артем Манько – молодой человек, но к нему уже обращаются по имени-отчеству. Молодой специалист-хирург, направлен на работу в Бобруйск. Интернатуру он проходил в Могилевской областной клинической больнице. Полученный опыт помогает на первом рабочем месте чувствовать себя увереннее.
11: Самое интересное здесь – это видеть, как хирурги, особенно молодые, делают какие-то сложные операции. На самом деле это вдохновляет, просто восхищаешься их как-то работой, что там, в молодом возрасте они делают то, что казалось тебе, что делают только суперопытные хирурги.
10: Смешанное чувство, переживания, которые Екатерина Михайлова испытывала в свой первый рабочий день, уже забылись. Врач-офтальмолог, хоть и считается молодым специалистом, но уже год отработала и чувствует себя спокойно с пациентами. А работа в областной клинической больнице стала любимой.
12: Специальность и место мне очень нравится. Здесь достаточно молодой коллектив, очень отзывчивый коллектив. Они меня приняли в свою семью врачебную. Помогали на протяжении всей интернатуры, где-то направляли и в операционную убрали. То есть всему обучали, все показывали. В каких-то тяжелых случаях не страшно к ним обратиться, задать вопрос, там, почувствовать себя глупо. Ни в коем случае я не чувствую себя здесь так.
10: Молодые люди обеспечены жильем, за каждым закреплен наставник. Такое закрепление помогает плавно перейти от обучения к самостоятельной работе, считают в больнице. В этом году в Могилевскую областную больницу распределены 22 молодых специалиста. В интернатуре на базе стационара будут учиться 49 интернов. Жилье и наставничество снижают стресс и повышают уверенность молодых специалистов в своих силах, что способствует их профессиональному росту и успешной работе, говорит начальник отдела кадров Могилевской областной клинической больницы Инна Зайцева.
13: Предоставление комфортных условий жилья очень важно для молодых специалистов. Мы наблюдаем процент закрепляемости выше 70% только из-за этого фактора. У нас 3 общежития. Каждому нуждающемуся без исключения мы предоставляем комфортные условия.
10: В этом году в области большинство заявок сферы здравоохранения удовлетворены. Конечно, нехватка специалистов имеется, но у этого есть и простое объяснение. Жизнь, свадьбы, переезды, декрет, выход на пенсию. Поэтому такое большое внимание уделяется закреплению на местах молодых специалистов.
1: Местное время.
3: С 1 сентября в Беларуси начнет работать автоматизированная система «Электронная школа». Нововведения коснутся более 300 школ Беларуси. В Могилевской области таких 59. Проект «Электронная школа» призван упростить взаимодействие всех участников образовательного процесса. Он включает в себя электронный дневник и журнал, отметил первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облсполкома Игорь Лашкевич.
14: Информационное ядро этой среды составляет базы данных по учащимся, педагогам, учреждениям образования. Ну и, соответственно, это позволяет получить оперативную информацию, состояние образовательного процесса, ну и, соответственно, принимать оперативно-управленческие решения как на локальном, так и на региональном, республиканском уровне.
3: Доступ к информации, которая будет находиться в электронных ресурсах, распределен по уровням, рассказал Игорь Лашкевич.
14: Администрация на уровне учреждения имеет больший доступ к различным информационным базам, касающимся его учреждения образования. Классный руководитель имеет доступ к соответствующей информации, педагогу, своему предмету и так далее. То есть доступ и безопасность этих систем, оно гарантируется и обеспечивается ГИАЦ Министерства образования.
3: С 1 сентября начинается апробация этих электронных ресурсов в 59 школах Могилевской области. В Могилеве таких школ 13. По итогам апробации будет принято решение о дальнейшем внедрении этой системы.
1: Местное время.
3: Как правильно действовать в экстренных ситуациях? Что делать, если человеку стало плохо и он без сознания? Волонтеры Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для отдыхающих на Святом озере Могилева. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
15: Место проведения мастер-класса организаторы выбрали не случайно. В жаркую погоду на берегу Святого озера масса людей. Жара часто провоцирует ухудшение самочувствия. Быть начеку и уметь помочь человеку в первые секунды – важно. важный навык. Специалисты Красного Креста решили пойти по пути практически индивидуального обучения и получили живой отклик от тех, кто успел попрактиковаться.
16: Я проходила мимо, вижу, что тут оказывают сердечно-легочную реанимацию, и решила освежить свои знания. Я повторила навык оказания сердечно-легочной реанимации, что 30 компрессий, 2 вдоха, что не только можно использовать амбу-мешок, но и подручные средства.
17: Узнал, вот как действовать при спасении. Все объяснили, как положено. Дали проспект.
18: Нас очень удивило и порадовало, что здесь как раз мы попали на учебу по оказанию помощи утопающему. Вы знаете, просто я этого даже не знала, как оказать помощь. Это так важно для каждого человека.
15: Как провести непрямой массаж сердца, сделать искусственное дыхание, на что обратить внимание, волонтеры напомнили и в теории, и в практике. Главное, что даже если вы растерялись, можно сделать хотя бы самый минимум, отмечает медицинская сестра Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Татьяна Фуфаева.
19: Увидели, что человек лежит, сразу, незамедлительно вы подошли, окликнули его, он не отзывается, видите, человек без сознания. Нужно в первую очередь вызвать скорую помощь, позвать еще, если кто-то рядом, чтобы помогали. Дух человек, не каждый, конечно, владеет этапами. Вот кто-то растеряется, может, кто-то и знает, и вы человеку все-таки спасете жизнь до приезда скорой помощи.
15: Жару сложно переносить не только метеозависимые люди, поэтому волонтеры Красного Креста и учат

0: Искра. На открытии присутствовали председатель Чаусского районного совета депутатов Анатолий Матюлин, заместитель председателя райисполкома, председатель Антоновского сельисполкома Наталья Кирпичева, представители организации, местные жители. В качестве подарка в такое событие Анатолий Матюлин подарил местной ребятне футбольный мяч, вручив его Никите Клиндухову, который и будет отвечать за сохранность спортивного снаряда. Парень вместе с мамой принял самое активное участие в устройстве площадки.
1: Климовичи.
0: Потомки поэта Ивана Пехтерева посетили библиотеку его имени в Климовичах, пишет районная газета «Родная Нива». В гости к климовичским библиотекарям приехали Никита и Юлия Пехтеревы с детьми. Путешествуя по Беларуси, семья из Санкт-Петербурга специально включила в маршрут малую родину своего знаменитого предка, поэта Ивана Пехтерева. Для супругов этот визит имел особое значение. Иван Пехтерев приходится родным братом дедушки Никиты. Мы искренне восхищены тем, с какой любовью и трепетом здесь, в Климовичах, хранят память об Иване Егоровиче, поделился эмоциями Никита Пехтерев. Визит стал для семьи настоящим открытием и мощным вдохновением. Гости признались, что теперь приняли твердое решение всерьез заняться восстановлением родового древа Пехтеревых. Они пообещали вернуться в библиотеку уже через год и привезти в дар уникальные снимки из личного семейного альбома, которое пополнит экспозицию, посвященную знаменитому поэту.
1: Белыничи.
0: Сегодня Белыничи посетит легендарный телевизионный комментатор Владимир Новицкий. Он будет комментировать матч между Белыничской Друтью и командой «Сервалюкс Агро». После матча легенда отечественной спортивной журналистики встретится с футбольными болельщиками. Игра ожидается захватывающей и подарит болельщикам массу ярких эмоций, уверен Владимир Новицкий.
2: Мне очень приятно, что мне выпала честь вас пригласить на очередной матч чемпионата Могилевской области. Матч-дэй в разной активности. Мы обязательно в среду с вами встретимся. Я очень постараюсь. Что-то интересное я вам сумею, успею рассказать. Среда, 12 августа, 18 часов 30 минут. До встречи на футболе.
1: Кировск.
0: Торжественное открытие республиканских соревнований по велоспорту памяти Белявского состоится 14 августа в 10 часов в агрогородке Барсуки, пишет районная газета «Кировец». В этот же день в 11 часов на старт выйдут участники индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсмены всех возрастных категорий будут преодолевать дистанцию в 10 километров по маршруту деревня Подвешение, агрогородок Добосна.
1: Глузк.
0: Глузк готовится к одному из главных культурных событий августа, пишет районная газета «Родима». 22 августа состоится 14-й региональный фестиваль семейного творчества «Сузорье талентов». Фестиваль объединит конкурсантов из Глузского района и других уголков Беларуси. Прием заявок еще идет до 14 августа. В программе фестиваля праздничное шествие, ремесленные мастер-классы, концерты, театрализованные представления, игры для детей, выставки продажи и многое другое. Конкурсная программа пройдет в трех номинациях: «Крыни творчести», «Рукотворный цуд», «С поколения у поколения». Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко накануне на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, пишет Белта. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки, отметил Александр Лукашенко.
2: Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, и на внешний они продать не могут. В нынешней мировой ситуации эти предприятия могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем.
1: Обновленная схема финансирования поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства может быть запущена в 2028 году. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам совещания главы государства, пишет Белта. Кроме того, уже с 2027 года планируется увеличить на 6% долю бюджета на закупку минеральных удобрений. Контроль будет возложен на областные исполнительные комитеты. Уникальная галерея под открытым небом «Могилев глазами друзей» открылась на площади Единства. Картины установлены прямо на площади. На экспозиции представлены произведения, созданные воспитанниками детских школ искусств. Среди работ есть произведения ребят из городов-побратимов и городов-партнеров. Среди участников – Пенза, Вологда, Грозный, Омск, Тула, а также районы Санкт-Петербурга и многие другие. На Голубой Кренице в Славгородском районе на этой неделе отметят медовый спас. 13 и 14 августа к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся в четверг. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Креницы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый спас». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 11. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Добрейшего утра, отличного продолжения дня. Ну а если вовсю решаете задачу полегче одеться или потеплее, мой вам совет, лучше потом лишнее снять, чем идти и ежиться от холода с утра. Не жарко, знаете ли, но обещают вполне себе комфортную летнюю температуру. Так что потеплее одевайтесь прямо сейчас, погорячее будем делать мы, потому что только хитовые треки звучат на радио Могилев, и сегодня 12 августовский день, и он будет 100% одним из лучших. С этой минуты с вами Ира Александрова. Доброго начала дня.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп,

0: всех, конечно, сегодня обычный рабочий, кто-то в силу отпуска или расписания наслаждается выходным, и согласитесь, счастливые обладатели домашних питомцев с ними еще веселее. А в этом очередной раз убедилась пользовательница Тресс, которая рассказала, как ее кот любит таскать домой свою добычу. Ну, в принципе, это нормальное дело, а вот этим летом он начал приносить хозяйке, чтобы вы думали, очки для плавания. После 4 очков женщина забеспокоилась, что кот оббирает ее соседей. Расспросила, но ни у кого очки не пропадали. Где котейка берет их, непонятно. История продолжается, коллекция все разрастается, хозяйка бьет тревогу. Ну, что поделаешь, иногда мы не в силах повлиять на обстоятельства, но пусть все, что вдруг сегодня у вас идет не по плану, непременно приносит радость и восторг. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: утро начнет. Наверняка вы замечали, что некоторые люди как будто бы более везучие, чем вы. Да? И возникает вопрос, ну почему кому-то все, мне ничего? Так вот, что ученые решили помочь в этом вопросе и провели исследование. Обнаружилось, что удачливые люди отличаются высокой степенью экстраверсии. И они улыбаются в два раза чаще и стараются поддерживать зрительный контакт с другими. Ученые считают, что именно коммуникабельность и открытость помогают притянуть счастливые возможности. А вот невезучие люди склонны к эмоциональной неустойчивости, тревоге, негативным эмоциям и мыслям. А после оглашения этих результатов, мне кажется, я прям профессором себя чувствую, потому что я вам давно говорю, больше позитивных мыслей, больше улыбок, и Вселенная вам обязательно все это вернет в тройном размере. Доброе утро.
1: Радио «Магия».

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

ваших планах пункт ударно поработать сегодня. Но пусть все, что вы будете делать, будет легко и максимально в хорошем настроении. Ну и неплохо было бы фоном держать хиты. Ира Александрова этим утром из приемников. И далее новости от Ивана Шумова. Оставайтесь с нами.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, пишет Белта. Глава государства обратил внимание на тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированной выручки.
2: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств, всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах.
1: Профсоюзы проводят масштабный аудит школьных базаров, пишет Ньюсбай. Инспекторы вышли в рейды, чтобы лично проверить готовность торговых сетей к учебному году. В фокусе внимания ассортимент, качество и происхождение того или иного изделия. Если обнаружится дефицит базовых позиций, завышение цен или явный брак, реакция будет мгновенной. Белорусы могут и сами сообщить профсоюзам о недостатке определенного товара. Тематическая выставка к 15-летию Следственного комитета Беларуси будет работать в 3 городах Могилевской области. Как сообщила официальный представитель ОСК Татьяна Старосотникова, посетители увидят мобильный передвижной комплекс и современную лабораторию с новейшим оборудованием. Экспозиция пробудет в регионе 3 дня. Первыми ее встретят жители Бобруйска сегодня на площади Ленина. Завтра выставка разместится в Музее славы Могилевщины, а 14 августа на площади Ленина в Осиповичах. И в завершение, прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства выпускников учреждений образования, получивших общее среднее образование, пройдет в Могилеве сегодня. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 76-7101. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +13.

очередное прекрасное рабочее утро. Несмотря на это, оно доброе. Удивительная среда, намечается 12 августа. За окном напомню, что все еще лето, а это автоматически давно должно поднимать настроение на нужный уровень. Ну и про фон не забываем. Тут вы правильно настроились, с удовольствием добавим ритм в ваш день. Ира Александрова этим утром. Доброго продолжения дня.

0: счастье. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Парабома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: А тем временем среда на старте. Неплохо было бы часов, конечно, 17. А вообще статистика утверждает, что среда не самый продуктивный день недели. Якобы выдохнули после выходных. Понедельник только раскачались, вторник рванули. В среду уже поняли, что так рваться нельзя. Ну, а там уже и выходные захотелось. Ну, и раз сегодня ожидается такая себе активность, вы уж постарайтесь не впадать в уныние, а найти плюсы в каждой минуте этого дня. Все должно быть в меру. Ну, а чтобы день был в гармонии, делайте громче радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Я устала выбирать.
5: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
4: Люблю тебя. Пойдем скорее.
5: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
6: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Я вот тут подумала, хорошо, когда есть люди, которые невольно заставляют улыбаться. Делайте это чаще, потому что сияющее лицо – это самое прекрасное, что может быть на Земле. И спасибо вам за то, что выбираете нас. Для вас только хиты и совсем скоро свежая порция новостей от Ивана Шумова. Оставайтесь с нами. Просыпайся, с
1: нами хорошо, радио Могилев. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. На государственном уровне нужно найти формулу, которая станет мотивацией к материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании с руководством Совета министров, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка.
1: Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
0: Прием документов в первый класс в школу по месту жительства завершается 15 августа, пишет Ньюсбай. Для зачисления понадобится заявление на имя директора, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и оригинал свидетельства о рождении. Если семья хочет отдать ребенка в школу, которая находится в другом микрорайоне, такая возможность тоже имеется. С 17 по 28 августа документы примут при наличии свободных мест. Информацию о количестве свободных мест школы обновляют ежедневно на своих сайтах. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси, еще в 71 введены ограничения. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под строгий запрет попали 8 районов. Климовический, Костюковический, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотинский, Черековский. Ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах нашего региона. И в завершение, Дрибинские торжки пройдут 14 и 15 августа. В Дрибине развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. Пройдут мастер-классы. Также в программе конкурсы посещения крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +13.

Доброе утро, хорошего настроения, несмотря на приближающуюся осень. На погоду сейчас вообще прошу не обращать внимания. Замечать только продолжающееся лето, замечать хорошее, делать громче. Все самое лучшее только здесь, на FM-просторах, на радио Могилев. Я Ира Александрова, сейчас ваша компания. Вы правильно настроились. Доброго дня.

0: Ревзеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 80-222-70-75-41.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

Работаете все, стараетесь, похвально, конечно. Но народные приметы уверяют, что сегодня нужно себя поберечь. Вот тут прям в точку. Мышь, как всегда, да, готова баловать, носить себя на руках и оберегать от всяческих дел. Сегодня нужно отказаться от работ в огороде и поле, якобы работа будет бесполезной. Вот интересно, как это? Вот поле же трава все равно растет.

растет? Или собираешь кабачки, и они все равно растут? Так это же всю жизнь так. В общем, это как с работой. Знаете, все работаешь, а ее, она все не заканчивается. Ладно, шутки шутками, но хотелось бы, чтобы день прошел в максимально комфортных условиях. Тут главное про хиты фоном не забывать.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Радуйтесь любым перемогам и не забывайте узнагороживать себе за их.
2: Телец.
1: Не спешайтесь отмовляться от выгодных пропанов, навод, коли отчуваете, что стомились и вам потребен отпочинок.
2: Близняты.
1: Выкористовывайте этот день, как заявить про себе, сказать то, что долго спела, показать идеи, какие хочется донести до инших.
2: Рак.
1: День может принести вам соправдный поспех або просто великую радость.
2: Лео.
1: Не перенапруживайтесь, а займайтесь тем, что не запотребует от вас шмат сил.
2: Дева.
1: Вы здольная на многое. Смело берытесь за то, что ранее не отрымливалось.
2: Шали.
1: Коли придется отстоивать особистые интересы, стойте на своем до конца, и перемога будет за вами.
2: Скорпион.
1: Глядите у корень, то, что видать на поверхне, далеко неполная картина.
2: Стрелец.
1: То, что доставит вам незручность в данный момент, может опынуться корыстным праз некий час.
2: Козярог.
1: Перш чем принять решение, продумайте все до дробязи, включая махчимые наступствы.
2: Водолей.
1: Подойдите творче до поставленных задач, каб худшей домагчися жаданого вынику.
2: Рыбы.
1: Вы будете схильны перебольшивать как добрые, так и дренные баки ситуации. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

0: Ну что, без вариантов, добрый день уже. Все здорово и вообще все будет легко и просто. И если от всей души этого хотеть. А я, Юра Александрова, желаю вам прекраснейшего настроения в эти летние 9 часов 52 минуты и прощаюсь до завтра. После 12 часов в эфире появится Тина Павлова. С ней продолжите этот чудесный день. Всех обняла, всех пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Телефон рекламной службы 32 32 32.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяет.

0: сотрудники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: радости.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. На совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров накануне вынесли вопрос об объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, пишет Белта. Глава государства напомнил, что данная тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды.
3: А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. И тут надо соответствующие инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны.

0: природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавить.
1: Беларусь и Грузия обсудили реализацию конкретных инициатив по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Эти вопросы рассмотрены на встрече посла Беларуси в Грузии Николая Рогощука с главой администрации правительства Грузии, сообщает Белта со ссылкой на белорусское загранучреждение в Тбилиси. Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли и обсудили потенциал для наращивания товарооборота, расширения поставок продукции и продвижения экономических проектов. Тестирование современной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях пройдет сегодня в Горках. Жители и гости Горок получат сообщение. МЧС предупреждает, проводится проверка мобильного оповещения. Это поможет отладить алгоритмы и убедиться, что в случае реальной угрозы каждый житель получит жизненно важную информацию вовремя. МЧС просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Начало оповещения в 12 часов. И в завершение, на Голубой Кренице в Славгородском районе на этой неделе отметят Медовый Спас. 13 и 14 августа к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся в пятницу. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Креницы разместятся торговые ряды и пройдет ярмарка «Медовый Спас». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +16.

лучшие народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании с руководством Совета министров, пишет Белта. Глава государства затронул крайне актуальную тему – ход уборочной. Сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть.
2: Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Сегодня есть все. Даже ночью дождик прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик, до обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать. А может быть и раньше. Это дело уже руководителей и специалистов. Поэтому год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свекла мы должны получить, сахарный свекла. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.
1: Профсоюзы проводят масштабный аудит школьных базаров, пишет Ньюсбай. В фокусе внимания ассортимент, качество и происхождение того или иного изделия. Профсоюзы приглашают присоединиться к мониторингу и жителей.

региона. Замечания, вопросы и предложения по ситуации на школьном потребительском рынке принимаются через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ. Каждое обращение будет изучено и при необходимости примут меры. В происшествиях у могилевчанина украли телефон с комплектующими к нему на 1500 рублей, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Сыщики выяснили, что чужое забрал 36-летний, ранее несудимый местный житель. Мужчины познакомились на улице, после чего хозяин предложил зайти к нему. Купив спиртное и закуску, новые знакомые продолжили общение в квартире. Спустя время владелец жилья уснул, а гость собрал вещи и ушел. Возбуждено уголовное дело. И в завершение, уникальная галерея под открытым небом «Могилев глазами друзей» открылась на площади Единства. Картины установлены прямо на площади. На экспозиции представлены произведения, созданные воспитанниками детских школ искусств. Среди работ есть произведения ребят из городов-побратимов и городов-партнеров. Среди участников – Пенза, Вологда, Грозный, Омск, Тула, а также районы Санкт-Петербурга и многие другие. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +17.

0: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: в вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.
2: Сейчас смотришь по

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Андрей Лабович по итогам совещания у президента, пишет Белта. Правительство предлагает определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, пояснил министр.
2: Президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся клад нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст впервые вступающих в брак на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. Правительство предложило главе государства определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. Для чего это делается? Как раз таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые проводил BC, показали, что у нашего молодого поколения, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие. 2/3 опрошенных поставили.

0: ставили вот это на первое место. Соответственно, дабы, скажем так, утрата вот этого дохода заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
1: К региональным новостям. В Могилевской области установили сроки сбора и заготовки дикорастущих ягод брусники и клюквы в текущем году. Соответствующее решение Могилевского облсполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Сбор, заготовка, закупка дикорастущих ягод брусники разрешены с 14 августа, а клюквы с 12 сентября. Решение вступает в силу после его официального опубликования. О происшествиях. Милиция продолжает активно пресекать хищения в сфере АПК. Как сообщили ОВД Могилевского облсполкома, в Мстиславском районе выявили факт хищения 3 телят и более 800 килограммов муки. Бригадир одного из хозяйств района вместе с подельником, используя свои служебные полномочия, на протяжении нескольких месяцев совершала хищение телят и муки из помещения молочно-товарного комплекса. Похищенные они продавали знакомым. Возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» уступил «Металлургу» в домашней встрече Кубка Солея. «Могилев» провел очередную домашнюю встречу неудачно. Матч завершился поражением хозяев со счетом 0-4. 16 августа хоккеисты «Могилева» дома сыграют с «Химиком». Начало противостояния в 13 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости!
2: Все любители слонов могут сегодня отметить Всемирный день слона. А вот остальным остается только Международный день молодежи и День подсолнуха, что тоже неплохо. Но всем абсолютно нужно напомнить, что лето осталось всего ничего. Через 19 дней перевернем календарь, но пока продолжаем наслаждаться хорошей августовской погодой и, как всегда, настраиваемся на лучшее. Это я и про настроение, и про радио Могилев. Тина Павлова с этой минуты у микрофона готова в ближайшие несколько часов делиться с вами хорошей музыкой. Всем доброго дня!

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диаре 2006. Подробности на 7 карат.кб и по телефону +3 529 689 77 78.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Вот вам, друзья, еще одна свежая порция примет на сегодняшний день. Запоминайте. Итак, если поспело много рябины, то осень наступит рано. Она будет дождливой, а зима вообще ожидается очень морозной. Если же в воздухе летает много паутины сегодня, значит, теплое лето продержится еще долго. А вот о затяжных дождях предупредят вас сильно кусающиеся насекомые. Как будто бы, ну, другого какого-то способа у них нет. Просто подлететь, сказать: ребята, имейте в виду, скоро дожди. Но если в прогнозе погоды на радио Могилев вам сказали, что будет преимущественно без осадков, этому точно можно верить.
2: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-789-77-78.
4: Алиса. Как заказать рекламу на радио «Могилев»?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

12.55, друзья. Время обеда не за горами, равно как и наша постоянная программа «Привет в обед». Так что, если вам очень нужно этот самый привет передать, или же поздравление, или кому-то приятного аппетита пожелать, обязательно присоединяйтесь.

0: день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси намолотили 7 миллионов 165 тысяч тонн зерна, сообщили Белта пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. В Могилевской области намолотили 796 тысяч. В стране убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 1 миллион 937 тысяч гектаров. Это 80% от плана. Событиям в мире. Продукты питания из Беларуси и России, конфеты, шоколад, печенье, соусы, безалкогольные напитки хотят запретить к ввозу в Латвию, пишет Newsbuy. С таким предложением выступило Министерство земледелия этой страны. Данное ведомство считает правильным внести поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии села. Они предусматривают расширение действующего в стране запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. О происшествиях. ДТП в Осипоическом районе. Как сообщили УВД Могилевского облсполкома, сегодня на 32-м километре автодороги Осиповича-Барановича 63-летний водитель «Лады» на закруглении дороги вправо выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Две его пассажирки доставлены в больницу. Обстоятельства и причины устанавливаются. Белорусский пловец, воспитанник Могилевской городской издюшор «Аквамарин» Григорий Пекарский завоевал бронзу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Предварительную стадию Григорий преодолел с 6-м графиком среди 78 спортсменов. По итогам полуфинальных заплывов был 7-м, а в финале побил свой же рекорд Беларуси на данной дистанции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах. Новости!
2: Привет, Побед! Слушай и поздравляю! Поздравляю!
3: Как все уже догадались, программа «Привет в обед» начинается прямо сейчас, поэтому, если вы ударно поработали первую половину дня, я предлагаю немножечко отвлечься, пообедать, а заодно желать приятного аппетита коллегам, поздравлять именинников, признаваться в своих чувствах любимым и близким людям. Главное – присоединяться к программе «Привет в обед».

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

что, я готова зачитывать первую порцию ваших приветов и поздравлений. Начнем мы уже с традиционного привета от Инны своему супругу Валерию. Солнышко, ты лучший муж, и я бесконечно рада быть твоей женой. Всегда буду гордиться тобой, заботиться и искренне поддерживать. Спасибо за твою любовь, верность и надежность. Сильно тебя люблю. Вот такое замечательное признание. И мне кажется, Валерий, вам с супругой очень повезло. Дальше привет всем, мужу Сергею и сыночку. Большой привет. Может быть, хватит уже ворота перекрашивать. Определитесь уже с цветом и идите обедать. Вот такое вот послание от супруги мамы Олеси. Конечно, конечно, Олеся беспокоится. Мужчина, да кормите, желательно кормите вовремя, невкусно. Но если мужчины заняты делом, ох, это, конечно, их отвлечь просто целое дело. Надеюсь, что ваши мужчины призыв наш услышали и уже бегут со всех ног вкушать от вкусных блюд. Дальше. Добрый день, Радио Могилев. Передайте привет моей подружке, самой лучшей Наташе Гришиной, и пожелайте ей удачного дня. Просит меня Светлана, что я ей делаю с огромным удовольствием. Поздравление тоже имеется. Катюшу Изотову с днем рождения поздравляет дружный коллектив. Пишет, что очень сильно вас любит, а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Катерина, всех благ вам, любви, красоты, счастья и здоровья. Пожелаем от души.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: вами продолжаем, и у нас очередной привет в обед, который летит из деревни Цезарева. Мы только сели обедать, вся зелень с огорода, редиска, огурчик, помидорчики. А вот слив в этом году очень много, пишут нам, слушайте, но... Это же прекрасно. Вообще в этом году всего много, как я заметила, знаете, Дмитрий. И много яблок, и слив в том числе много. Кстати, нам даже фотографию, так сказать, подтверждающую эти слова прислали. Очень красиво, надо заметить. Действительно, очень много сливы. Сливовое варенье. Это же прекрасно. Так что со сливами, я думаю, вы знаете, что делать. Дальше у нас привет маме, папе, лучшей подруге Карине от Маши. И вам, Радио Могилев, привет. Спасибо за классное настроение. Всегда, пожалуйста, мы рады делиться им с вами. Добрый день, Радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу любимую, очаровательную коллегу Оленьку Козловскую. Пожелайте ей всего только солнечного и пушистого, такого, как она сама. Какое милое поздравление и пожелание. С удовольствием, Оленька, вас поздравляем. Пожелаем вам успехов, удачи, конечно же, здоровья и всех благ, которые только существуют и какие вы сами себе загадаете, задувая свечи на именинном торте. Если у вас тоже есть какой-то очень заветный приветик, который вы хотите передать, обязательно напишите, мы с удовольствием передадим его адресату.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: от тебя.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: что ж, вот мы практически с вами у финала этого часа и у финала программы «Привет в обед». Есть у меня еще одно сообщение, которое попросили зачитать ближе к 14 часам. Я надеюсь, что вот сейчас мы как раз-таки максимально близко к этому времени. Итак, здравствуйте, Радио Могилев. В Бобруйске в салоне красоты «Москвичка» работает изумительная женщина Ирина Марченко. Мастер своего дела, всегда приветливая, добродушная, обаятельная и очень красивая дама. О ней можно еще долго говорить самые наилучшие слова и пожелания. А у Ирины сегодня день рождения, юбилей. Поздравляет вас Ирина с юбилейным днем рождения. Мария желает вам многое лето. А еще к поздравлению присоединяется весь коллектив, где работает Ирина. И еще раз вас с праздником. Мы с удовольствием тоже присоединяемся к поздравлениям. Пожелаем вам успехов, пожелаем вам исключительно приятных клиентов, пожелаем вам здоровья, счастья и всего только самого наилучшего, солнечных дней и отличного настроения. И на этой прекрасной ноте программа «Привет в обед» на сегодня завершается. Я тоже беру небольшой перерыв. Услышимся после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Встреча стала логическим продолжением диалога, состоявшегося в Чолпан-Ате, и договоренности, достигнутых главами правительств Беларуси и России. В центре внимания актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности Союза. Государства. В ВУЗы Беларуси на 6300 целевых мест было подано более 9000 заявлений. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев, передает Белта. Целевая подготовка традиционно пользуется спросом как у абитуриентов, так и у организаций заказчиков кадров. ВУЗы страны в этом году зачислили 5800 студентов-целевиков при плане приема в 6300 мест. Отмечу, что общее количество подавших документов абитуриентов было более 9000. Это подтверждает повышенный интерес нашей молодежи к данной траектории получения образования, рассказал Сергей Пищев. В связи с недобором осадков на большей части территории Беларуси содержание влаги в почве уменьшается. Об этом Белта рассказали в Белгидромете. Прошедшие накануне кратковременные дожди существенно не повлияли на увлажнение почвы. По последним данным визуальных наблюдений, в большинстве районов восточной половины и в южной части Беларуси на глубине 10 сантиметров почва слабо увлажнена или сухая, что осложняет ее обработку под посев озимых зерновых культур и сев озимого рапса. По прогнозам агрометеорологов, в ближайшие дни погода преимущественно без осадков обусловит дальнейшее снижение запасов почвенной влаги. При этом погодные условия позволят поддерживать хорошие темпы уборочных работ. И в завершении 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет в Дрибине 14-15 августа. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки, кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах «Господыня гостиная», «Гастрофест по-дрибински». Кульминацией фестиваля станут огненное шоу, фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Чтобы малая родина стала еще краше, в Кировском районе активно занимаются наведением порядка на земле и благоустройством. Так, в этом году в районе открыли две новые спортивные и детские игровые площадки, организовали велосипедную стоянку, также установили три контейнерные площадки для раздельного сбора отходов, а еще снесли 17 заброшенных зданий и сооружений, отремонтировали 28 шахтных колодцев и ликвидировали 4 заброшенных, рассказал начальник Кировской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Щербич.
3: С целью соблюдения требований природоохранного законодательства Кировской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляются контрольно-аналитические мероприятия. За текущий период 2026 года инспекции установлено 94 факта нарушения природоохранного законодательства, выданы рекомендации и предписания. 48 нарушителей привлечены к административной ответственности. Установлено 7 фактов вреда, причиненного окружающей среде в результате ее засорения отходами.
2: Минприроды напоминает о запрете на разрушение гнезд птиц. По 14 августа включительно запрещено разрушение гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях. Запрещены работы по обрезке деревьев кустарников с расположенными на них гнездами врановых птиц. За нарушение этих требований предусмотрен штраф для физлиц в размере до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей до 100 базовых величин, для юрлиц до 500 базовых величин.
0: Эко-взгляд.
2: Почему нельзя кормить диких уток в теплый период, напомнили экологи. Для водоплавающих птиц нужна смесь, куда входит комбикорм, различные зерна и злаки. В некоторых случаях добавляют тертую морковь и капусту. Не рекомендуется кормить птиц всевозможными хлебобулочными изделиями. Категорически нельзя черным хлебом. Важно помнить, что кормить их нужно исключительно при температуре минус 15 градусов и ниже в зимний период. Кормить водоплавающих птиц в теплый период – это медвежья услуга. Они настолько легко привыкают к этому, что у них отпадает желание находить корм самостоятельно, поясняют экологи. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Пакистан планируют создать новые механизмы для активизации делового сотрудничества. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Национального центра поддержки экспорта. Заместитель директора центра Евгений Русак посетил Исламабад, где провел переговоры с руководством Пакистанской организации по развитию торговли. Стороны договорились о проведении серии совместных мероприятий для расширения прямых бизнес-контактов. На встрече были представлены перспективные направления машиностроения, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии. Белорусско-узбекское предприятие СП «Агромит» планирует реализовать в Славгородском районе мегапроект по откорму КРС на 10 тысяч голов. Об этом СБ рассказал председатель Славгородского райисполкома Максим Потапенко. Он подчеркнул, что предприятие зарегистрировано в этом году. Построив площадку у деревни Базуевичи, под эти цели уже выделено 212 гектаров земли. Для ведения сельхозпроизводства в будущем инвестор получит еще 3 тысячи гектаров. Для района это новые рабочие места и серьезное вливание в экономику. Проект реализуется в рамках новой волны белорусско-узбекского сотрудничества. Инвесторы из Узбекистана берут в долгосрочную аренду земли в Беларуси для выращивания скота и последующего экспорта качественной мясной продукции. Следователи просят отозваться очевидцев ДТП в Осиповичском районе. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, 63-летний водитель «Ладен» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовым МАЗом с прицепом. Водитель легковушки скончался в машине скорой помощи. Две пассажирки были доставлены в больницу. После обследования 20-летнюю девушку отпустили на амбулаторное лечение. 18-летняя пострадавшая в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону 8-029-685-35-59. И в завершение, в Центральном универмаге Могилева с 13 по 28 августа развернется масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе будет работать пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, а также многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Торжественное открытие состоится в универмаге завтра в 13 часов. Гостей ждет музыкальная программа, выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы и сюрпризы для детей и взрослых. А 16 августа в хоккейном клубе «Могилев» пройдет благотворительный матч в честь дня рождения символа клуба. Начало в 13 часов. В программе конкурсы, розыгрыши, семейные площадки, сюрпризы от Союза молодежи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
1: В стране продолжается среда. Экватор рабочего времени – та самая золотая середина, после которой нужно еще подумать, где взять силы на вторую половину. А на этом...

вас есть совет от психологов, вам поможет взбодриться песня, громко спетая вслух. Музыкальным фоном мы вас обеспечим. Тина Павлова готова еще несколько часов быть вашей компанией и, естественно, радовать вас хорошей музыкой.

0: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Ученые из Австралии посвятили свое новое исследование работе и тому, как людям избегать профвыгорания. Так вот, по мнению авторов, работодателям нужно предоставлять своим сотрудникам возможности для микроотдыха, коротких прогулок и перерывов на чай. Прочитала я эту новость, и знаете что? Ну, вот такое себе открытие, честно говоря. Кто из нас не знает, что если чувствуешь, когда мозг уже задымился, закипел, самое лучшее — это короткая прогулка по коридору, желательно до любимой коллеги, чайно-кофейный перерыв и задушевная беседа. Буквально 15-20 минут, и все. Связь с дзеном налажена, энтузиазм возрожден, и с фразой «Ну ладно, пойду поработаю», мы отправляемся доделывать дела. Кстати, если подходящих коллег прямо сейчас рядом нет, ну мало ли, они в отпуске или на выходном, просто делайте громче, мы готовы разделить с вами и рабочие часы, и минуты отдыха.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. В пятницу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 19, плюс 24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть, словно домашние?
2: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: Знаете, в среду силы и энергия еще вроде бы на пике. Вот в чем парадокс. Чем ближе окончание рабочего дня, тем больше как будто бы этих сил остается. И вот чтобы потом не думать, куда эту энергию девать, наш вам совет. Уже аж полдня пролетело, очередной рабочий час тоже практически позади. И я уверена, что у вас все под контролем. Ну а если вдруг нужна будет поддержка, просто делайте громче и вливайтесь в ритм.
1: Радио «Могилев».

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь готова предложить Пакистану сухое молоко, комбикорма и аминокислоты. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия по итогам встречи делегации в Исламабаде. Заместитель министра Александр Яковчис подчеркнул, что Беларусь занимает ведущие позиции в мировом экспорте молочной продукции. Волковыский Беллакт уже несколько лет поставляет в Пакистан детское питание и намерен расширять присутствие на рынке. Сертификат Белхаляль открывает дополнительные возможности для экспорта в страны с мусульманскими традициями. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили порядка 72% многодетных семей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Во всех регионах страны матпомощь на подготовку детей к школе получили более 80 тысяч многодетных семей. Ее размер на каждого школьника в семье 159 рублей 11 копеек. Поддержка семьям с детьми и школьниками также оказывается через предоставление государственной адресной социальной помощи. Ее получили уже более 740 семей на 2000 детей. Помощь можно получить по месту работы родителей или в благотворительных организациях. Происшествием 63-летняя могилевчанка родили год по делу удостоверения инвалида. Женщина предъявила его контролеру дизель-поезда. После вопроса о происхождении удостоверения пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнича и скрылась. Правоохранители установили личность пассажирки. Женщина призналась сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами инвалида первой группы. Документ направляли на экспертизу, рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
2: Согласно результатам судебной экспертизы, бланк удостоверения инвалида Республики Беларусь изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Однако технические изменения в его содержании действительно вносились. Ранее наклеенная фотокарточка из удостоверения полностью удалена, и на ее место наклеена ныне имеющаяся фотография с изображением женского лица и еще два фрагмента иной бумаги. Оттиск печати на лицевой стороне возле фотокарточки дорисован. Мужским, фамилии и имени в окончании дописанной буквы «А».
1: И в завершении «Медовый спас» отметит 13-14 августа на Голубой Крынице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освящение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крыницы разместятся торговые ряды и пройдет ярмарка «Медовый спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Солнечный день, легкая прохлада, приемник настроен на любимую волну, может быть, даже чашечка кофе в руках, и пусть весь мир подождет, как говорится. Но время-то не ждет, поэтому я напоминаю, сегодня среда, у нас сегодня 12 августа, и лето ведь тоже не резиновое, поэтому, друзья, ловите последние летние впечатления каждый день. И, как всегда, сочные треки для настроения в эфире «Любимой волны».

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8022 70 75 41.
1: Наши хиты.

0: Пока любители жары радовались вот этим вот безумным температурам, которые у нас были на прошлой неделе, в Африке снег выпал опять. Там это на самом деле редкое явление, но в последние годы почему-то все чаще и чаще такие новости попадаются на глаза. И знаете что? Это ведь все взаимосвязано. Если где-то слишком сильно печет, значит где-то точно будет заметать. Поэтому я бесконечно радуюсь тому, что у нас наконец-то какая-то нормальная среднелетняя температура установилась. А чего нам ждать от погоды? Предлагаю послушать прямо сейчас.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24.
2: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Как изменится экологический контроль в Беларуси? Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с Совмином затронул вопрос объединения двух природоохранных ведомств. Минприроды, который отвечает за политику в сфере экологии, нормирование, разрешение, и госинспекции охраны животного и растительного мира. Это контроль, рейды, штрафы, борьба с браконьерством. Структуры работают параллельно, что порождает дублирование и пробелы в ответственности. По оценке президента, с браконьерством справились успешно. Вместе с тем, кроме браконьерства, в сфере охраны природы есть и другие проблемные моменты.
3: А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. И тут надо соответствующая инспекция не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться.
2: Минприроды и госинспекцию охраны животного и растительного мира решено не объединять. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко по итогам совещания у президента, пишет Белта. Вместо объединения рассматривается вопрос о расширении зоны ответственности инспекции. Теперь она займется не только браконьерством, но и контролем за порядком в лесах и недопущением свалок. Говоря о мусоре в лесах, министр подчеркнул, причина не только в недобросовестности людей, но и в низкой регулярности вывоза отходов в сельской местности. Если жители деревень вынуждены ждать вывоза неделями, они будут искать другие способы избавиться от мусора. Поэтому первым шагом должно стать налаживание системы сбора и вывоза отходов. В Беларуси решают, как лучше контролировать природу, объединять ведомства или расширять полномочия инспекции, а в Латвии тем временем задумались о другом – как ограничить доступ на свой рынок продуктов из Беларуси и России. В фокусе – сладости, соусы, напитки, пишет Ньюсбай. С таким предложением выступило Министерство земледелия страны. Ведомство предлагает расширить действующий запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Пока Латвия думает, как ограничить ввоз белорусских продуктов, Европа столкнулась с другой проблемой – собственный урожай под угрозой. Аномальная жара и засуха нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству Австрии и Италии. По данным СМИ, общий сбор зерна в Австрии в этом году составит около 4,5 миллионов тонн, на 18% меньше, чем в прошлом году. В восточных регионах потери достигают 80%. Эксперты предупреждают, продовольственная безопасность страны под угрозой. Потребителям стоит готовиться к росту цен на хлеб, мясо и другие продукты. В Италии ситуация не лучше. Засуха затронула более 60% территории. Экономический урон для аграриев может превысить 1,5 миллиарда евро. Пострадали пастбища, посевы кукурузы, сои, овощей, оливковые рощи и виноградники. Производство молочной продукции сократилось на 20%, а пчеловоды Сардинии заявили о потерях в сборе меда на 70%. Беларусь на этом фоне демонстрирует обратную динамику. 7 миллионов 165 тысяч тонн зерна. На 1,5 миллиона тонн больше прошлогоднего показателя. Убрано 80% площадей. Страна не просто кормит себя, она остается в числе тех, кто в непростые годы сохраняет стабильность. Климатические риски не обходят нас стороной, но системная работа, подготовка и своевременная уборка дают результат, которого порой не хватает соседним экономикам. И в этом еще один аргумент в пользу того, что сельское хозяйство остается одним из основных драйверов экономического суверенитета и продовольственной независимости государства.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: На часах 16:50, и если вы уже на низком старте, чтобы убегать с работы, но вдруг какой-то голос шепчет вам «Останься!» Это либо ваш начальник, либо ваша совесть просит остаться и доделать то, что не нужно откладывать на завтра. В моем случае это Рустам Османов, который уже готовится принимать эстафетную палочку этого эфира. Что ж, ну кто я такая, чтобы лишать коллег удовольствия от работы? Всем пожелаю отличного вечера. До сего момента с вами была Тина Павлова. У меня на сегодня все. Будьте здоровы и счастливы.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Государственный таможенный комитет опроверг информацию о якобы задержании белорусской таможни прибывших из Литвы 300 машин с калининградской пропиской, сообщили Белта в ГТК. В настоящее время в зонах таможенного контроля на территории Беларуси находятся всего 16 транспортных средств международной перевозки. 11 из них на российской регистрации, движение которых приостановлено из-за оснований предполагать нарушение законодательства при их ввозе, отметили в комитете. Фирмы-перевозчики оперативно уведомлены о приостановлении движения транспорта.

0: Учебному году Академия образования совместно с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовили 28 учебных пособий. Одно новое, 27 переизданных. Новинкой станет учебное пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса. Сохранена полюбившаяся всем рубрика «Обсудим вместе с родителями». Включены практико-ориентированные задания. В прошлом году пособие успешно прошло апробацию. С 1 сентября отправляется в массовую практику, поделилась Людмила Романовская. Происшествием в Древенском районе сотрудники ГАИ пресекли поездку нетрезвого мотоциклиста без прав. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сотрудники ГАИ остановили 39-летнего водителя, управлявшего мотоциклом без мотошлема и без прав. При беседе инспекторы заметили у мужчины явные признаки опьянения. Свидетельство не показало 2,3 промилле. Теперь нарушитель заплатит штраф за езду в нетрезвом виде в размере 9000 рублей, а также на 5 лет забудет о получении водительского удостоверения. Транспортное средство помещено на охраняемую стоянку. И в завершение. В Центральном универмаге Могилева с 13 по 28 августа развернется масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе будет работать пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, а также многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Торжественное открытие состоится в универмаге завтра в 13 часов. Гостей ждет музыкальная программа, выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы и сюрпризы для детей и взрослых. А 16 августа в хоккейном клубе «Могилев» пройдет благотворительный матч в честь дня рождения символа клуба. Начало в 13 часов. В программе конкурсы, розыгрыши, семейные площадки и сюрпризы от Союза молодежи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
1: .17:03. Всем машу привет, и я, Рустам Османов. День ваш, конечно же, сегодня прожит не зря. Все в делах, заняты кто чем, это понятно. Но на радио Могилев мы с вами будем заняты одним общим делом, которое нас всех и объединяет. Конечно же, послушаем любимую музыку. Начнем прямо сейчас. Здесь самые сливки. Виа Сливки. Летели недели.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Наши хиты.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы,

0: не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Алиса, включи радио Могилев.
5: Хорошо. Включаю радио Могилев.

Дмитрию Маликову надоело, видимо, в августе. Он чего-то в июль собрался, да еще и кого-нибудь с собой прихватить захотел. Но август тоже на события богат. Солнечное затмение. Поглядывал я сегодня вверх, не началось ли, так и не увидел, так и не нашел. Ну, думаю, и ладно. А то темно бы стало. Вот случись оно прямо сейчас, в потемках домой бы добирались. Вы. Конечно же. Но оказывается, оно аж в 20 с чем-то часов должно произойти. Ну, спасибо, что не ночью. Вообще скоро в это время и без всяких затмений темно будет. А вот что невозможно затмить никак, так это музыку на радио Могилев. Ее и слушаем с удовольствием.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Радио «Могилев».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Bye.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Show me the meaning. Показать, в чем смысл, призывает Backstreet Boys. Не знаю смысл чего они потеряли и где, но вот оставаться на наших волнах смысл есть всегда. Здесь весело и музыкально, час за часом.

0: лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусские банки прогнозируют улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте. Об этом говорится в аналитическом обозрении «Мониторинг условий банковского кредитования» за второй квартал, размещенном на сайте Национального банка, сообщает Билта. В целом банки отметили смягчение условий кредитования в белорусских рублях за второй квартал. Сохранение данной тенденции ожидается и в третьем квартале. В ближайшей перспективе банки прогнозируют дальнейшее улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в белорусских рублях. Отметили в Нацбанке. Ключевым фактором смягчения условий кредитования стало снижение уровня процентных ставок по кредитам. Новая резиденция из Могилев планирует запустить производство по углубленной переработке кожи. Об этом сообщили СБ в администрации свободной экономической зоны. Скинтех – преемник Могилевского кожевенного завода, основанного еще в 1930 году. Предприятие будет выпускать юфти, жесткие кожи для спецобуви, промышленных ремней и амуниции. Также компания наладит производство белкового продукта из недубленных шкур для комбикормовых заводов. Основные рынки сбыта – Беларусь и Россия. Вход в СЭС позволит предприятию расширить производство и увеличить добавленную стоимость продукции. В Национальной академии наук определили победителей конкурса стартап-проектов «100 инноваций молодых ученых», сообщили Белта в пресс-службе Национальной академии наук. Лучшие проекты отобраны по 5 номинациям, среди которых цифровые технологии, искусственный интеллект, инновации в промышленности, медицине и агропромышленном комплексе. Среди разработок и бот для оценки кожных новообразований, интерактивная политическая карта Беларуси, оборудование для создания микроклимата на фермах. Церемония награждения пройдет 5-6 сентября в Центральном ботаническом саду во время фестиваля науки. И в завершение 9-й региональный фестиваль народных промыслов и ремесел «Краснопольский глечик» 22 августа соберет в Краснополье мастеров из разных уголков региона. В фестивальной программе ярмарка мастеров, мастер-классы по гончарству, ткачеству, вышивке, резьбе по дереву и другим традиционным ремеслам, выставки уникальной керамики и других предметов быта, фольклорные выступления, народная музыка. На торговых рядах будет представлена национальная белорусская кухня. Во время фестиваля пройдет конференция с участием мастеров народных промыслов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Восемнадцать часов и три минуты. Вечер наступил в Белоруссии. В Могилеве он такой солнечный и яркий, что озаряет настоящий момент. Практически как я, Рустам Османов, озаряю эфир на радио Могилев. А еще и музыкальные треки от Евномия и Goldscream, Инны, Пинк и многих других. Всем доброго вечера.

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66. Что было?

0: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6. Подробности на 7 карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.

Да уж, по-настоящему жарко становится от горячих латинских танцев в треке «Маринита» в исполнении Инны. Да так жарко становится, что аномалии случаются. Вот одна такая случилась в западной части нашей страны. В Бресте зацвели каштаны. Аномалия. А ученые при этом авторитетно заявляют, что это из-за засухи, которая пришлась на период цветения. Тогда деревья заблокировали свои биохимические процессы, а вот теперь проснулись. Ну, все равно, чудеса. Может быть, каштанам весело вообще, захотелось красоты. А может, у нас сразу после лета опять весна наступает? Ну, кто ж с этими климатическими выкрутасами знает. Но мы продолжаем обсуждать и их, поэтому прогноз погоды через несколько минут услышим.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +19, +24.

0: Нет, тренировочный сезон на самом деле продолжается, хотя Дуа Липа поет о том, что он закончен, но все равно, тем не менее, она не дает нам о нем забыть на радио Могилев. Конечно, однажды тепло и сухая погода уйдут, и мы к этому потихоньку движемся, но возможность проявить активность на стадионах и спортплощадках еще есть. Ну а потом можно и переместиться куда-нибудь в закрытое помещение, а может даже и коньки надеть на ноги, но это я уже совсем далеко заглядываю. Но суть одна. Неважно, где будет ваш тренировочный сезон продолжаться, главное, чтобы музыка была с вами всегда.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Кремлеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Иностранные инвесторы за январь и июнь вложили в реальный сектор экономики Беларуси 5 миллиардов долларов, сообщили Белта в Национальном статкомитете. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3 миллиарда 800 миллионов долларов или 75,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. Организациями

0: Весь Камерношвили. Визит делегации лесоводов Грузии в Беларусь продолжается. В июле и начале августа в Беларуси произошло несколько случаев падения детей из окон, в том числе и в Могилевской области. В связи с этим судебные эксперты дали рекомендации, как избежать трагедии. Одним из наиболее эффективных способов защиты детей от выпадения являются детские замки на оконные рамы, отметила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
1: Замки на оконные рамы представляют собой фурнитуру, которая позволяет исключить самопроизвольное открытие створок окон детьми. На рынке строительных товаров существуют различные типы детских замков. Это замки-тросики, блокираторы, фиксаторы и прочее. Такие конструкции способны ограничить доступ ребенка к открыванию окон, что позволит предупредить несчастные случаи. Обязательно позаботьтесь о приобретении такого замка. Берегите своих детей.
0: И в завершение. В агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа состоится 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Об этом пишет СББ. Гостей ждут полесские подворья, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка и мастер-классы от ремесленников. В этом году мероприятие будет посвящено главной теме года – женским образом. Пройдет праздник красоты по Олесской прогажуне. А после программа кавер-хор-шоу с участием лучших народных коллективов Беларуси и гостей из России. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Девятнадцать часов принимают эстафету, меняя немного и обстановку за окном и музыкальную обойму на радио Могилев. Ну а из этой обоймы выстрелят треки от Джастина Тимберлейка, Бруно Марса, Тины Тернер и многих других. А вот я, Рустам Османов, неизменно с вами сегодня до 21 часа.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Наши хиты.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами Валерия Азаренко
1: и Денис Чураков. Мы являемся действующими артистами-вокалистами, и по совместительству мы семейный дуэт. Вы могли слышать нас на разных площадках нашего города и страны, а также в социальных сетях.
0: Именно поэтому, как у семейной пары, наше творчество преимущественно состоит из любовной лирики.
2: Родные слова.
0: В основном все наши произведения про любовь, так как зрители очень любят наш контакт, наше трогательное взаимодействие. И в этой передаче выбор пал на замечательное стихотворение Евгении Янищиц «Ты поклич меня позови». Для нас оно просто пропитано любовью, трогательными эмоциями. Мы хотели бы подарить эти эмоции вам.
1: Это стихотворение откликается у нас в сердцах, и мы с удовольствием прочтем его для вас.
0: «Ты поклич меня, позови». Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. На вот самая простая ява.
1: И тады душой не криви. На дорозе життя широкой починается все с любви. Перший поспех и першие кроки.
0: Приручаются салауи, изменяются краявиды. Починается все с любви. На вот ненависть и агида.
1: Ты поклич меня, позови. 100 дорог за моими плячима. Починается усё з любви. А інакш і жыць немагчыма.
2: Родныя словы.
0: Гэта Евгенія Янішчыц, ты пакліч мяне, пазаві.
1: І гэта нашы родныя словы.

Несмотря на то, что Мия Бойко позиционирует себя как экспонат в своем треке, в данном случае в ремиксе, вряд ли мы этот экспонат увидим в музее. Тем временем, раз уж такая музейная тема пошла, я решил узнать, какие же экспонаты считаются самыми ценными. Ценность, правда, выражается именно в денежных суммах, но сходу список выдали в сети такой. Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи, которая хранится в Лувре, сегодня картину оценивают более чем 850 миллионов-1 миллиард долларов, но она не подлежит продаже. Также самые ценные шедевры в музеях мира — это Крик Эдварда, Мунка, на аукционах за нее давали почти 120 миллионов долларов, Алмаз Хоуп или Надежда — это редкий синий бриллиант стоимостью в сотни миллионов долларов, хранящийся в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Ну а еще в списке есть третье императорское яйцо Фаберже и бесценные античные скульптуры Венера Милосская и Ника Самофракийская. Будет возможность лицезреть эти произведения искусства, обязательно ею воспользуемся. Но бесценны не только экспонаты в музеях, также еще и время, проведенное под музыку на радио Могилев, что дарит нам всем хорошее настроение.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Группа «Интонация» с треком «Голопузое детство». Ну, сейчас уже с голым пузом не побегаешь. Во-первых, мы уже не дети. А во-вторых, такой ветерок сегодня подул, что маечку хотя бы неплохо было бы и накинуть на плечи. А тут уже и 8 вечера приближаются. Темнеет, прохладнее становится. Так и в курточку закутаться желание возникнет. Ну, а еще есть желание продолжать этот вечер под музыку на наших волнах, что мы и намерены сделать.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Личный состав подразделений сил специальных операций Беларуси прибыл в Китай для участия в тактических учениях «Стремительный Орел-2026», передает Ньюсбай. После прибытия белорусские военнослужащие совершили марш на полигон воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Там прошла церемония открытия учений. Впереди у сводного подразделения несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военнослужащими. Учения продлятся до конца августа. В Колумбии объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения. По официальной информации, погибли не менее 250 человек. 2600 получили травмы, передает Ньюсбай. Спасатели продолжают искать выживших, хотя эксперты предупреждают, что после 72 часов шансы значительно снижаются. Одним из последствий землетрясения стало то, что экспорт кофе из Колумбии практически остановился, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков.

0: полиция предлагает привлекательного за урожаем, готовы выехать по адресу. И в завершении «Медовый спас» отметят 13-14 августа на Голубой Крынице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебного часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крыницы разместятся торговые ряды. Пройдет ярмарка «Медовый спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18.
1: Восьмичасовой такой вечерний привет всем от меня. Снова Рустам Османов у микрофона. И еще час пробуду вместе с вами. Ну а вы оставайтесь с нами, чтобы услышать в этом часе Savage Garden, Риану, Ингрид и других. Ну а теперь все на погрузку в самолет, который любовь от Владимира Преснякова.

А еще главное, чтобы мы тоже довольны были. Пока что ничего из того, чтобы нас смутить, не предвидится. День проходит прекрасно, точнее вечер. Музыка звучит на радио Могилев. Завтра уже четверг, конец недели маячит впереди. Но осталось только прояснить вопрос погодный. И это не проблема. Через несколько минут узнаем и о погоде. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. В пятницу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 19, плюс 24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Ну что ж, 20:49, явный и ясный признак того, что нам пора прощаться. Но это только до завтра, а сегодня пора отдыхать. С вами был Рустам Османов. Приятного вечера, желаю спокойной ночи, услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь готова увеличить поставки мясной и молочной продукции в Казахстан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов встретился в Алматы с представителями торговых компаний Казахстана перед предстоящим заседанием Совета по агропромышленной политике ЕС. Белорусская сторона подтвердила готовность наращивать поставки широкого ассортимента продовольствия, который пользуется спросом на казахстанском рынке. В числе ключевых позиций – сыры, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, говядина, колбасные изделия, другая мясная продукция, мясо и пищевые субпродукты, птицы, а также сахар. Телефонные мошенники лишают жилья пенсионеров. Схема обмана начинается с телефонного звонка. С жертвой связываются лжеработники предприятия, которые выведывают личные данные и коды подтверждения из СМС-сообщений. Затем в диалог вступают псевдосотрудники МВД, КГБ или Следственного комитета. Злоумышленники сообщают, что квартиру якобы кто-то пытается продать, и единственный вариант ее спасения – продажа с последующим переводом всех вырученных денежных средств на так называемый безопасный счет. На самом деле сделка является реальной, а человек лишается недвижимости. Как рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Татьяна Старосотникова, чтобы защитить себя от мошенников, необходимо помнить несколько

Работники МЧС ликвидировали пожар в Шклове, сообщили ведомстве. Сегодня спасателям поступило сообщение о пожаре в здании по улице Первой Заводской. По прибытии подразделений МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Работники МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Он мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. На месте происшествия работало 3 единицы техники МЧС. И в завершение. Дрибинские торжки пройдут 14-15 августа. В Дрибине развернется ярмарка народных промыслов и ремесел. Пройдут мастер-классы от мастеров. Также в программе конкурса театрализованная встреча, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничной дискотеки, кинопоказ под открытым небом. Организация района представит свои подворья. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному из нас завтра, расскажу зараз.
3: Авен.
4: Першим принять решение, продумайте все до дробязи. Так

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +19, +24.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пит.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает.

Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.